0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов. СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: и радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.03, температура плюс 22, днем ожидается 27-29 градусов. Без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Госдума приняла законы об ограничениях для релокантов, осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности. Речь идет о невыполнении требований к иноагентам, пишет ведомости. В законах содержится 14 ограничений. Указанным лицам будет запрещено регистрировать ИП или быть самозанятыми, регистрировать права на недвижимость или транспорт. Действие выданных лицензий и аккредитации будет приостановлено. Банкам закон запрещает предоставлять свое программное обеспечение для переводов денег указанной категории лиц. В частности, они не смогут совершить перевод через мобильные приложения и сайты. Самарские региональные власти расширили список объектов, которые планируется приватизировать до конца 2027 года. Среди исторических зданий, которые будут выставлены на продажу, оказались больница Общества Красного Креста на пересечении Никитинской и Льва Толстого в Самаре, городская больница имени Шхабалова на Ленинской и здание на Молодогвардейской 35, в котором располагалось губернское казначейство, а затем Центральный государственный архив. В Тольятти ищут хозяина для недостроя на Цветном бульваре и детской станции на улице Транспортной. В Волжском районе приватизируют санаторий «Волжская жемчужина». Фестиваль истории пройдет в Тольятти в эту субботу. Мероприятие состоится в парковом комплексе Сахарова. Зрители увидят две реконструкции. В ходе одного боя будут разыграны два эпизода. Начало войны 41 года и выход на госграницу наших войск в 44 году. Вторая реконструкция расскажет о событиях 1988 года в Афганистане. Соседи Саратовской области 5 лет не будут продавать вейпы. Местная дума приняла законопроект о полном запрете розничной продажи электронных сигарет и жидкостей для них на территории региона. Мера начнет действовать с марта 2027 года и до конца февраля 2032. Продажи ретро-гаджетов выросли в России в разы, и главными покупателями стали зумеры, пишет «Известия». Так, по данным Авито, в первом полугодии продажи плееров подскочили на 62% по сравнению с прошлым годом, а продажи полароидов на 79%. Согласно исследованию платежной системы «Мир», 2/3 опрошенных в возрасте 18-24 лет приобретают ретро-технику. Аналитики отмечают, что подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию. Доллар на сегодня 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей и 60 копеек.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти сейчас плюс 22, днем будет облачно, без осадков, ветер юго-западный 1,6, порывы до 12 метров в секунду, температура плюс 27-29.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.10. Температура в Тольятти плюс 22. Сегодня четверг, 23 июля. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай.

0: шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 15 минут, температура в Тольятти плюс 22. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможно, травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки, ваши эмоции тоже могут зашкаливать, будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы, не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный, люди могут внезапно позволить себе многое. Девы, отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний и надоевший вопрос. Весы, возможно, непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги, ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи, берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы, придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
3: Тольятти. 106.9 FM.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звук любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 7.21 в Тольятти, температура плюс 22. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Гортензия, гортензия, гортензия.
5: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстепки «Фермерская 14А».
6: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля освежающий фруктовый лед «Топтышка» по суперцене 15,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
7: Невероятные цены в супермаркетах «Миндаль». Роскошная трехслойная туалетная бумага «Папия» всего 99,99 за 4 рулона. Удивительная мягкость и отличные впитывающие свойства. «Миндаль» – делаем цены ниже.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 22. Днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россиянам, случайно купившим автомобиль, который числится в международном розыске по линии Интерпола, предложили разрешить его регистрацию в МВД. Соответствующий законопроект подготовило правительство России. Он призван защитить добросовестных покупателей от процессуальных проволочек. В Самаре основные работы по ремонту трамвайных путей будут завершены до конца лета. Об этом заявил мэр Иван Носков. С начала года обновлено уже более километра трамвайных путей на 11 перекрестках. Напомню, в ходе капремонта от улицы Нововокзальной до Гастелло перекладывают около 5 километров трамвайных путей. Фестиваль истории пройдет в Тольятти в субботу. Мероприятие состоится в парковом комплексе имени Сахарова. Зрители увидят две реконструкции. В ходе одного боя будут разыграны два эпизода. Начало войны 41 года и выход на госграницу наших войск в 44-м. Вторая реконструкция расскажет о событиях в Афганистане. Тур поездки по России за последний год совершал почти каждый четвертый россиянин. Это самый высокий показатель за полтора десятилетия, передает Интерфакс. Самым желаемым направлением для отдыха каждый третий россиянин выбрал Байкал. Второе и третье место занимают Петербург и Алтай. По городам Поволжья хотел бы отправиться каждый десятый респондент.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем будет облачно без осадков. Ветер юго-западный 1,6, порывы до 12 метров в секунду. Температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 96.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.36, температура плюс 22. На календаре четверг, 23 июля. В этот день родились такие известные личности, как актеры Вуди Харрельсон и Дэниел Рэдклифф, музыкант Мартин Гор из Depeche Mode, немецкая диско-певица Пэтти Райан и актеры Марлон Уэйнс, Юрий Катин-Ярцев и Александр Олешко. Еще 23 июля – это День дачника. О происхождении этой даты расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: Твой

0: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto-changan.auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
1: Жаркие скидки в «Тысяче мелочей» только 22, 23 и 24 июля. Скидки на все от 10 до 20%. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча нужных товаров для дома и сада. Подробности акции у продавцов.
2: Специалисты Чебоксарской клиники «Микрохирургия глаза» проводят консультации в Тольятти с 27 по 29 июля по адресу Карла Маркса, 86, Центр зрения. Запись по телефону 77-77-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.42, температура плюс 22. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 июля – День дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в нее из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами, сельхозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался о раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов. Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные 6 соток.
3: На

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 22. Проявите сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сетилига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Хочу похудеть.
5: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00. Парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM в Тольятти 8.01. Температура плюс 23. Днем ожидается 27-29 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Владельцам аварийного жилья начнут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон приняла Госдума. Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории. Но до самого расселения иногда проходит несколько лет. Жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не раньше, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, компенсация будет определяться ближе к моменту выкупа, чтобы владельцы не теряли деньги из-за роста цен. В Самаре основные работы по ремонту трамвайных путей будут завершены до конца лета. Об этом заявил мэр Иван Носков. С начала года обновлено уже более километра трамвайных путей на 11 перекрестках. Сейчас работы ведутся на Красноармейской в границах перекрестков с улицами Огибалова и Спортивной. Общая протяженность пути 450 метров. К монтажу рельсов рабочие приступят до конца недели. Перед этим уложат материал из пористой резины. Он необходим для шума и виброизоляции. В дальнейшем это обеспечит трамваям плавный и бесшумный ход. Напомню, в ходе капремонта от улицы Нововокзальной до улицы Гастелло перекладывают около 5 километров трамвайных путей. В ближайшее время стартует ремонт участка на пересечении улицы Пензенской с Владимирской. Региональные власти раскритиковали Самарский экономический университет за отсутствие бюджетного набора. Губернатор заявил, что вуз стал полностью коммерческим проектом. В СГУ отсутствуют бесплатные места по программам бакалавриата и специалитета. Это, по мнению губернатора, отсекает талантливых абитуриентов из семей с невысоким доходом и способствует монополизации элиты по имущественному признаку. Глава региона потребовал вернуть бюджетный набор в СГУ, а также назначить ректора, так как в университете уже давно нет постоянного руководителя. Аномально жаркая погода усиливается в Самарской области. Сегодня дневная температура достигнет 34 градусов. Существенных осадков не ожидается. На регион в эти дни смещается антициклон. На усиление зноя работает южный ветер, который дополнительно повышает пожароопасность. Медики советуют в такие дни пить больше воды, не находиться долго под прямыми солнечными лучами и носить легкую светлую одежду. 4 международные федерации уже допустили российских спортсменов к соревнованиям. Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев. Речь идет о пятиборье, гандболе, волейболе и настольном теннисе. По словам министра, теперь решение Международного олимпийского комитета должны выполнить и другие федерации. При этом остаются вопросы, связанные с антидопинговым контролем спортсменов после длительного перерыва. Доллар на сегодня 78 рублей 48 копеек. Евро 89 рублей и 60 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет облачно без осадков. Ветер юго-западный 1,6, порывы до 12 метров в секунду. Температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.11, температура в Тольятти плюс 23. Правда ли, что мира хватила эпидемия близорукости? В этом разберемся через 7 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка «Пломбир ванильный» без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Хочу клубнику.
3: Хочу арбуз.
4: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
5: Здоровым быть легко, Тольятти молоко.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 9:19 в Тольятти. Температура плюс 23. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
4: Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.32, температура плюс 24. Днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Над Самарской областью этим утром закрыто небо из-за угрозы атаки беспилотников. Об опасности было объявлено в 3 часа ночи. Спустя час Крумыч ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас в Самарском аэропорту задерживается вылет 2 рейсов и прибытие 4. И еще одним ангиографом. Соответствующее распоряжение в ходе рабочей поездки в Тольятти дал губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона подчеркнул, что эти меры позволят повысить качество оказываемой медпомощи и увеличить возможности проведения высокотехнологичных операций. Аномально жаркая погода усиливается в Самарской области. Сегодня дневная температура достигнет 34 градусов. Существенных осадков не ожидается. На регион в эти дни смещается антициклон. На усиление зноя работает южный ветер, который дополнительно повышает пожароопасность. 4 международные федерации допустили российских спортсменов к соревнованиям. Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев. Речь идет о пятиборье, гандболе, волейболе и настольном теннисе. По словам министра, теперь решение Международного олимпийского комитета должны выполнить и другие федерации.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем будет облачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,6, порывы до 12 метров в секунду. Температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. Тольятти, 8.38, температура плюс 24 градуса. На календаре четверг, 23 июля. В России отмечают сегодня День дачника. А еще 23 июля – это экологический праздник, Всемирный день китов и дельфинов. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.42. Температура плюс 24. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль-Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 24. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пара билетов в кино. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.01, температура плюс 25, днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Госдума приняла законы об ограничениях для релокантов, осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности. Речь идет о невыполнении требований киноагентами, пишут ведомости. В законах содержится 14 ограничений. Указанным лицам будет запрещено регистрировать ИП или быть самозанятыми, регистрировать права на недвижимость или транспорт. Действие выданных лицензий и аккредитации будет приостановлено. Банкам закон запрещает предоставлять свое программное обеспечение для переводов денег указанной категории лиц. В частности, они не смогут совершить перевод через мобильные приложения и сайты. Самарские региональные власти расширили список объектов, которые планируется приватизировать до конца 2027 года. Среди исторических зданий, которые будут выставлены на продажу, оказались больница Общества Красного Креста на пересечении Никитинской и Льва Толстого в Самаре, городская больница имени Шахабалова на Ленинской и здание на Молодогвардейской 35, в котором располагалось губернское казначейство, а затем Центральный государственный архив. В Тольятти ищут хозяина для недостроенного Цветном бульваре и детской станции на улице Транспортной. В Волжском районе приватизируют санаторий «Волжская жемчужина». Фестиваль истории пройдет в Тольятти в эту субботу. Мероприятие состоится в парковом комплексе Сахарова. Зрители увидят две реконструкции. В ходе одного боя будут разыграны два эпизода. Начало войны 41 года и выход на госграницу наших войск в 44 году. Вторая реконструкция расскажет о событиях 1988 года в Афганистане. В соседней Саратовской области 5 лет не будут продавать вейпы. Местная дума приняла законопроект о полном запрете розничной продажи электронных сигарет и жидкости для них на территории региона. Мера начнет действовать с марта 2027 года и до конца февраля 2032. Продажи ретро-гаджетов выросли в России в разы, и главными покупателями стали зумеры, пишут «Известия». Так, по данным Авито, в первом полугодии продажи плееров подскочили на 62% по сравнению с прошлым годом, а продажи полароидов на 79%. Согласно исследованию платежной системы «Мир», 2/3 опрошенных в возрасте 18-24 лет приобретают ретро-технику. Аналитики отмечают, что подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию. Доллар на сегодня 78 рублей 48 копеек. Евро 89 рублей и 60 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 25, днем будет облачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,6, порывы до 12 метров в секунду. Температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 9.08, температура в Тольятти плюс 25. Сегодня четверг, 23 июля. Что на этот день вещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть билет на двоих в кинотеатр «Море Синема» ООО «Море Синема» Тольятти. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru. Для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем выложить свое фото в соцсеть. Что же они делают? 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем выложить свое фото в соцсеть. Что они делают? 510-225. Удачи вам!

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9:12, температура в Тольятти +25. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем выложить свое фото в соцсеть. Что же они делают? Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки, ваши эмоции тоже могут зашкаливать, будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы, не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный, люди могут внезапно позволить себе многое. Девы, отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний и надоевший вопрос. Весы, возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы, день мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы, вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги, ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи, берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы, придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
3: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 9:17. Температура в Тольятти +25. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем выложить свое фото в соцсеть. Что же они делают? 510-235. Доброе утро, как думаете?
1: Вырезают посторонних людей.
0: Это немножко не то, что я имел в виду, но за версию спасибо. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
4: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.33, температура плюс 25. Днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем выложить свое фото в соцсеть. Что же они делают? 510-225, как считаете?
1: Здравствуйте, я думаю, накладывают фильтр.
0: Ну, где-то близко. Конкретики хотелось бы. Догадайтесь, набирайте 510-225. Победителю в подарок пара билетов в кино. Прямо сейчас на радио «Омега» с нами Руслан Химчак. Новости.

0: Здравствуйте. Над Самарской областью этим утром закрыли небо из-за угрозы атаки беспилотников. Об опасности было объявлено в 3 часа ночи. Спустя час Курумыч ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас в Самарском аэропорту задерживается вылет 3 рейсов в Екатеринбург, Анталию и Москву и прибытие 5. Тольяттинскую больницу номер 5 оснастят новым рентгенаппаратом и еще одним ангиографом. Соответствующее распоряжение в ходе рабочей поездки в Тольятти дал губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона подчеркнул, что эти меры позволят повысить качество оказываемой медпомощи и увеличить возможности проведения высокотехнологичных операций. Аномально жаркая погода усиливается в Самарской области. Сегодня дневная температура достигнет 34 градусов. Существенных осадков не ожидается. На регион в эти дни смещается антициклон. На усиление зноя работает южный ветер, который дополнительно повышает пожароопасность. 4 международные федерации допустили российских спортсменов к соревнованиям. Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев. Речь идет о пятиборье, гандболе, волейболе и настольном теннисе. По словам министра, теперь решение Международного олимпийского комитета должны выполнить и другие федерации.
1: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 25, днем будет облачно, без осадков, ветер юго-западный 1,6, порывы до 12 метров в секунду, температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 9.39, температура плюс 25. На радио Омега невероятный вопрос. 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем выложить свое фото в соцсеть. Что же они делают? Мы уже выяснили, что дело касается наложения фильтров или исправления чего-то. Что же именно они исправляют? Вот вопрос. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрываете. Вам удачи. На календаре, между тем, четверг, 23 июля. В этот день родились такие известные личности, как актеры Вуди Харрельсон и Дэниел Рэдклифф, музыкант Мартин Гор из Depeche Mode, немецкая диско-певица Пэтти Райан и актеры Марлон Уэйнс, Юрий Катин-Ярцев и Александр Олешко. Еще 23 июля – это День дачника. О происхождении этой даты расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.43. Температура плюс 25. Невероятный вопрос от Радио Омега сегодня звучит так. 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем выложить свое фото в соцсеть. Что же они делают? Догадайтесь, набирайте 510-225 победителю в подарок пара билетов в кино. Прямо сейчас на Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 июля – День дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в нее из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами с хозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался о раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов. Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные 6 соток.

0: шанса.
1: Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 10, температура плюс 25. Вот невероятный вопрос от радио Омега. 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем выложить свое фото в соцсеть. Что же они делают? 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: Здравствуйте. Либо вытягивают ноги, либо уменьшают талию.
0: Либо и то, и другое. Корректируют фигуру, абсолютно верно. Да.
1: Супер.
0: Как вас зовут?
1: Виктория.
0: Виктория, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли пару билетов в кинотеатр «Море Синема». Спонсор игры ООО «Море Синема» Тольятти. Подробности об организаторы и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Виктория, поздравляю!
1: Спасибо вам большое. Я Виктория Шанова с улицы Ленинградской. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 26, днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области к выходным ожидается жара до плюс 37 градусов. На ее фоне синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, в пятницу до плюс 34. Медики советуют в такие дни пить больше воды, не находиться долго под прямыми солнечными лучами и носить легкую светлую одежду. Гисметео обещает похолодание до плюс 29 градусов лишь со вторника, 28 июля. Над Самарской областью этим утром закрыто небо из-за угрозы атаки беспилотников. Об опасности было объявлено в 3 часа ночи. Дроны пытались атаковать промышленное предприятие. Силами ПВО сбито 3 беспилотника. С 4 утра Крумыч ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас в Самарском аэропорту задерживается вылет 3 рейсов и прибытие еще 5. Цена нефти Brent поднялась выше 96 долларов за баррель. Это произошло впервые с 11 июня. Рост цен продолжается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Дополнительное влияние на рынок оказало заявление госсекретаря США Марка Рубио, который сказал, что Иран, по мнению Вашингтона, несерьезно относится к мирным переговорам. Тольятти увеличит число рабочих, занятых благоустройством центральной площади. Поручение дал губернатор Вячеслав Федорищев, чтобы ускорить темпы и завершить начатые в феврале работы в запланированные сроки. Главной достопримечательностью центральной площади Тольятти станет светомузыкальный мультимедийный фонтан. Высота отдельных струй будет достигать 20 метров. В рамках проекта планируется построить амфитеатр с обзорной площадкой, организовать зоны для прогулок и отдыха и провести озеленение. В России за 4 года резко выросло число детей с ожирением. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата. С 2020 по 2024 год число диагностированных случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на 28%, а у подростков на 30%. Заболевание диагностируется у 25-30% школьников. Одна из основных причин проблем с лишним весом связана с сидячим образом жизни. Низкая физическая активность замедляет обмен веществ, мышечная масса уменьшается, а жировая, наоборот, нарастает. Ранее сообщалось, что избыточный вес сейчас диагностирован у более чем половины россиян, а ожирение – у четверти соотечественников. Доллар на сегодня 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей и 60 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 26, днем будет облачно без осадков, ветер юго-западный 1,6, порывы до 12 метров в секунду, температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 11, температура в Тольятти плюс 26. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте «АвтоВАЗа». Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века. Но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику, безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская Веста в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. К какому плюсу ближе Азимут? Технически это глубоко модернизированная Веста на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.
4: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лапи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.21, температура плюс 26. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. 10.32 в Тольятти, температура плюс 26, днем ожидается 27-29 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области дроны пытались атаковать промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, не приводя подробностей. Жертв разрушений нет. В целях безопасности на территории области вводились временные ограничения на работу мобильного интернета. Росавиация ночью наложила ограничения на работу аэропорта Курумыч. В Самарской области к выходным ожидается жара до плюс 37 градусов. На ее фоне синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 33, в пятницу до плюс 34 градусов. Тур поездки по России за последний год совершал почти каждый четвертый россиянин. Это самый высокий показатель за полтора десятилетия, передает Интерфакс. Самым желаемым направлением для отдыха каждый третий россиянин выбрал Байкал. Второе и третье место занимают Петербург и Алтай. По городам Поволжья хотел бы отправить каждый десятый респондент. В России за 4 года резко выросло число детей с ожирением, пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Заболевание диагностируется у 25-30% школьников. Одна из основных причин проблем с лишним весом связана с сидячим образом жизни.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 26, днем будет облачно, без осадков. Ветер юго-западный 1,6, порывы до 12 метров в секунду. Температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 10.42, температура плюс 26. На календаре четверг, 23 июля. В России отмечают сегодня День дачника, а еще 23 июля – это экологический праздник, Всемирный день китов и дельфинов. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега, 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. 10.46 в Тольятти. Температура плюс 26. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
4: Радио Омега. Тольятти. 106.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 26. Говорят, что в Италии принят закон против преемственности в мафии. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9 FM.ru. А через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 25, днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарская область отразила атаку беспилотников. Дроны попытались атаковать промышленное предприятие, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, не приведя подробностей. Жертв и разрушений нет. По данным Минобороны, на территории Самарской области средства ПВО перехватили 3 беспилотника. Для безопасности в регионе ограничивали мобильный интернет. В Курумыче 6 часов действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. К этому часу задерживается вылет 8 рейсов и прибытие 10. Двое подростков 14 и 16 лет утонули в Самарской области. Трагедия произошла накануне вечером на реке Самара в Борском районе. Еще одного 15-летнего школьника спасли очевидцы. Сейчас спасатели ищут тело одного из подростков. На месте работают 20 специалистов и 6 единиц техники, сообщили в МЧС. В Самарской области к выходным ожидается жара до плюс 37 градусов. На ее фоне синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, в пятницу до плюс 34. Медики советуют в такие дни пить больше воды, не находиться долго под прямыми солнечными лучами и носить легкую светлую одежду. Гисметео обещает похолодание до плюс 29 градусов лишь со вторника 28 июля. Операторы сотовой связи фиксируют сокращение потребления мобильного интернета в первом полугодии. В отдельных регионах, например, в Воронежской, Ивановской, Курской областях, а также в Краснодарском крае, объем потребления сотового интернета снизился более чем на 40%, пишут ведомости. В 2025-м по сравнению с 2024 годом падения потребления мобильного интернета на фоне ограничений сотовой связи не было, сообщили опрошенные ведомостями операторы и телеком-эксперты. В Греции гражданам младше 17 лет запретили ездить на электросамокатах. На них нельзя передвигаться по дорогам общего пользования. Такой законопроект одобрил греческий парламент, пишет агентство РИА. Кроме того, правила предусматривают крупные штрафы за использование электросамокатов на дорогах с ограничением скорости более 50 км в час, а также вводят санкции для компаний, которые продают или сдают в аренду самокаты несовершеннолетним младше 17 лет. Доллар на сегодня 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей и 60 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 25, днем ожидается облачная погода без осадков, ветер юго-западный 1,6, порыв до 12 метров в секунду. Температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Оливия Адамс, Fill Me Once. 11 часов 12 минут, температура в Тольятти плюс 25. Сегодня утром Виктория с улицы Ленинградской разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем выложить свое фото в соцсеть. Что же они делают? Корректируют фигуру. Обычно с помощью искусственного интеллекта. Вот правильный ответ.
1: Я Виктория Шанова с улицы Ленинградской. Разгадала невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Викторию поздравляем. Она получает в подарок пару билетов в кино. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос». В ближайшие минуты Тедди Свимс, Мистер Know-It-All. И прямо сейчас Юлия Савичева «Высоко» на радио Омега 106.9 FM.

Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Тедди Свимс, Мистер Ноу-Ролл. 11 часов 21 минута, температура в Тольятти плюс 25. Говорят, что Томас Андерс отклонил предложение своего бывшего коллеги Дитера Болина возродить Modern Talking. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Boston, One in a Million – и прямо сейчас ABBA, The Winner Takes It All на радио Омега 106.9 FM.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. Ёлка, грею счастье. 11 часов 33 минуты, температура в Тольятти плюс 25, днем ожидается 27-29 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарская область минувшей ночью отразила атаку беспилотников. Дроны попытались атаковать промышленное предприятие, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Жертв и разрушений нет. По данным Минобороны, на территории Самарской области средства ПВО перехватили 3 беспилотника. На пляже второй очереди набережной в Самаре теперь будут вывешивать синий флаг. Речь идет о территории от улицы Маяковского до дамбы в районе Кенапа. Пляж стал единственным в Поволжье, получившим первую категорию. Сертификацию провели специалисты из Ялты. Первую категорию пляжам присваивают на 3 года с условием ежегодного подтверждения. Вода в Волге у берегов Самары составляет около плюс 23 градусов. Примерно такая же температура фиксируется в Тольятти и Сызрани. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 33 градусов. На выходных ожидается усиление жары до плюс 34-37 градусов. Возможны грозовые дожди. Сегодня в России отмечается День дачника. Понятие «дача» появилось в 18 веке. Это было загородное имение, которое позднее превратилось в летний дом с огородом и участком для отдыха. В Советском Союзе изначально строить дома на участках запрещалось, но в 1955 году запрет сняли.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 25, днем будет облачно без осадков, ветер юго-западный 1,6, порывы до 12 метров в секунду. Температура плюс 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

фунтов. 106.9 FM – это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Хуанес Ла Камиса Нейра. 11 часов 45 минут. Температура в Тольятти плюс 25. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это самые яркие краски лета в хитах минувших десятилетий. Джеймс Блант – You're Beautiful. Coolio – Gangsta's Paradise. А еще Pet Shop Boys – It's a Sin. На старте золотой коллекции радио Омега.

Джеймс Блант, You're Beautiful в золотой коллекции Радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 25. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов, а сегодня после 12 в нашей компании на Радио Омега Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти 12 часов 1 минута, на улице плюс 26 градусов. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Госуслуги хотят превратить в полноценную социальную сеть. У сервиса есть важное преимущество. Каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и госорганами, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует развитие госуслуг. До 2035 года на портале планируют добавить семейные чаты, сообщество по интересам и новостную ленту. Пользователи смогут не только получать госуслуги, но и общаться внутри сервиса. Авиакомпании приступили к отправке самолетов из Самары по скорректированному графику. Более 7 часов составит задержка рейса до Анталии. Позже расписание вылетят самолеты из Самары в Екатеринбург, Москву и Петербург. Есть задержки в расписании рейсов до Курумыча из Москвы, Анталии, Петербурга, Худжанда и Екатеринбурга. Самарский аэропорт этим утром ограничивал работу. Курумыч не принимал и не отправлял самолеты около 6 часов из-за беспилотной опасности. Самарские региональные власти расширили список объектов, которые планируется приватизировать до конца 2027 года. Среди исторических зданий, которые будут выставлены на продажу, больница Общества Красного Креста на пересечении Никитинской и Льва Толстого в Самаре, городская больница имени Шахабалова на Ленинской 75 и здание на Молодогвардейской 35, в котором располагалось губернское казначейство, а затем Центральный государственный архив. Тольятти ищут хозяина для недостроя на Цветном бульваре и детской станции на улице Транспортной. В Волжском районе приватизируют санаторий «Волжская жемчужина». На пляже второй очереди в Самаре теперь будут вывешивать синий флаг. Речь идет о территории от улицы Маяковского до дамбы в районе Кенапа. Пляж стал единственным в Поволжье, получившим первую категорию. Статус подтверждает, что территория соответствует высоким стандартам качества и безопасности. Сертификацию проводили эксперты из Ялты, сообщили в мэрии. Они оценивали чистоту береговой зоны, работу спасательных постов, наличие зон для активностей, место для купания детей, регулярность уборки и качество песка. Первую категорию пляжам присваивают на 3 года с условием ежегодного подтверждения. Международный союз биатлонистов и Международная ассоциация легкоатлетических федераций остаются наиболее непримиримыми противниками возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Он назвал эти федерации самыми отмороженными и отметил, что по биатлону уже идет разбирательство в суде. Планируется оспаривать решение по легкой атлетике. 7 июля МОК рекомендовал федерациям снять ограничения и вернуть российских спортсменов на международные турниры. 4 федерации уже допустили россиян к соревнованиям. Речь идет о пятиборье, гандболе, волейболе и настольном теннисе. Доллар на сегодня 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей и 60 копеек.
0: На Радио Омега о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей. С НДФЛ. График работы 3 дня через 1. С 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 24 июля в пятницу в Тольятти переменная облачность ожидается. Местами кратковременный дождь. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 20-22. Завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Алло, Макс, на радио Омега, 106.9 FM. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день, удачного вам продуктивного четверга. На календаре сегодня 23 июля. Об одном из самых опасных цветков для домашних кошек. О белой лилии. Анна Романова будет рассказывать в ближайшие 4 минуты на 106.9 FM. Еще раньше хай-фай, беспризорник. Уже через несколько секунд на радио Омега.
1: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка пломбир ванильный без заменителя молочного жира 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, автозаводское шоссе 8.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Хай-фай на радио Омега, золотые хиты. Впереди на 106.9 FM красивая баллада Дункана Лоренса «Аркада». А сейчас мы встречаем Анну Романову на радио Омега.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3,5 тысячи лет.

0: Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыль. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
1: Есть в Графском парке черный пруд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио Омега. Музыкальный пульс Тольятти.

0: Песни из легендарного сериала «Элена, ребята» на радио «Омега». Музыка, которую мы любим. Тольятти, половина первого, 12:31, если точнее. Далее у нас 10, да даже больше, почти 15 минут музыки нон-стоп. Еще одна песня на французском ожидает нас в ближайшие пару минут. Это суперновинка от Селин Дион, вышедшая недавно, в начале июля. Бонжур, пардон, мерси. А сейчас на радио «Омега» краткий выпуск новостей. Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области дроны пытались атаковать промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, не приводя подробностей. Жертв разрушений нет. В целях безопасности на территории области вводились временные ограничения на работу мобильного интернета. Росавиация ночью наложила ограничения на работу аэропорта Крумыч. Тольяттинскую больницу номер 5 оснастят новым рентгенаппаратом и еще одним ангиографом. Соответствующее распоряжение в ходе рабочей поездки в Тольятти дал губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона подчеркнул, что эти меры позволят повысить качество оказываемой медпомощи и увеличить возможности проведения высокотехнологичных операций. Аномально жаркая погода усиливается в Самарской области. Сегодня дневная температура достигнет 34 градусов. Существенных осадков не ожидается. На регион в эти дни смещается антициклон. На усиление зноя работает южный ветер, который дополнительно повышает пожароопасность. 4 международные федерации допустили российских спортсменов к соревнованиям. Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев. Речь идет о пятиборье, гандболе, волейболе и настольном теннисе. По словам министра, теперь решение Международного олимпийского комитета должны выполнить и другие федерации.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра, в пятницу, 24 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается, кратковременный дождь местами, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью 20-22 градуса, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 29 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: hiciste llorar.
1: Enrique Iglesias на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где через считанные секунды зазвучат хиты из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим Maroon 5, Wake Up Call, The Sign at Ace of Base и Джорджа Харрисона.
2: Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти, 13:01, плюс 28 на улице. Новости на радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минтруд хочет использовать искусственный интеллект для решения проблемы дефицита кадров. Автоматизация с применением нейросетей позволит компаниям выполнять больше задач без значительного увеличения числа сотрудников, заявил ТАСС представитель Минтруда Михаил Кирсанов. По его словам, сейчас безработица остается низкой, но многим компаниям не хватает квалифицированных специалистов. В министерстве рассчитывают, что автоматизация части процессов снизит кадровый дефицит. При этом министерство продолжит программы бесплатного переобучения и другие меры поддержки трудоустройства. Послы Евросоюза согласовали новые санкции против России. Из 21 проекта исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Против этой меры выступала Греция. ТАСС добавляет, что новый пакет санкций ЕС затрагивает сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли. Также Альянс на год заморозил потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель. В Еврокомиссии позже заявили, что ЕС запретил своим банкам трансграничные транзакции с 32 российскими банками. В Самарской области к выходным ожидается жара до плюс 37 градусов. На ее фоне синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, в пятницу до плюс 34. Медики советуют в такие дни пить больше воды, не находиться долго под прямыми солнечными лучами и носить легкую светлую одежду. Гисметео обещает похолодание до плюс 29 градусов лишь со вторника, 28 июля. Тольятти увеличит число рабочих, занятых благоустройством центральной площади. Поручение дал губернатор Вячеслав Федорищев, чтобы ускорить темпы и завершить начатые в феврале работы в запланированные сроки. Главной достопримечательностью центральной площади Тольятти станет светомузыкальный мультимедийный фонтан. Высота отдельных струй будет достигать 20 метров. В рамках проекта планируется построить амфитеатр с обзорной площадкой, организовать зоны для прогулок и отдыха и провести озеленение. Назван самый продаваемый смартфон в России. По данным AliExpress СНГ, во втором квартале соотечественники чаще всего покупали Poco X8 Pro. На втором месте оказался OnePlus 15, на третьем – Xiaomi Redmi Note 15 Pro. По данным компании, 7 из 10 популярных у россиян моделей выпустили бренды Poco и Redmi, которые входят в экосистему Xiaomi. Также вырос интерес к дорогим смартфонам. При этом многие покупатели продолжают выбирать модели прошлых поколений, которые после выхода новинок стали дешевле. За год продажи смартфонов на AliExpress выросли на 40%. Доллар на сегодня 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей и 60 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 24 июля, в пятницу. В Тольятти переменная облачность ожидается, местами кратковременный дождь, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти плюс 28.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.
0: Сегодня в нашей романтической подборке «Радио Омега» мы услышим «Bad Boys Blue», «Come Back and Stay Here Without You» от группы «Three Doors Down», Вадима Усланова «Ты сделана из огня», суперхит Алекса Уоррена «Fever Dream», а также дуэт «Everything But a Girl». Прямо сейчас в пяти песнях о любви на «Радио Омега» 106.9 FM.

0: Реклама.
1: Жаркие скидки в 1000 мелочей. Только 22, 23 и 24 июля. Скидки на все от 10 до 20%. Магазин 1000 мелочей. 1000 нужных товаров для дома и сада. Подробности акции у продавцов.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 24 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается, кратковременный дождь местами, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью 20-22 градуса, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 29 градусов.
1: Тольятти 106,9 FM. Радио Омега.

0: Диего.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Александра на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. В продолжение часа на 106.9 FM. Подборка хитов из золотой коллекции радио Омега. Мы послушаем певца Лемара и в Destiny Justice, Color of the Night, Лорен Кристи и группу Аха. С нее, собственно, и начнем.

0: Реклама.
1: Жаркие скидки в 1000 мелочей. Только 22, 23 и 24 июля. Скидки на все от 10 до 20%. Магазин 1000 мелочей. 1000 нужных товаров для дома и сада. Подробности акции у продавцов.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 24 июля, в пятницу. В Тольятти переменная облачность ожидается. Местами кратковременный дождь, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти плюс 29.
0: Радио Омега. Тольятти.

0: секрет на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Через несколько секунд к ней вернемся и послушаем роскошную балладу Маккензи Аромбе «Underwater». С вами Дмитрий Рожков на радио Омега. Желаю приятного продолжения дня.
1: Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Жаркие скидки в 1000 мелочей. Только 22, 23 и 24 июля. Скидки на все от 10 до 20%. Магазин 1000 мелочей. 1000 нужных товаров для дома и сада. Подробности акции у продавцов.
1: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 24 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается, кратковременный дождь местами, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью 20-22 градуса, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 29 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти 106,9 FM.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

1. Полина Гагарина на радио «Омега». Всегда хорошая музыка. Впереди на 106.9 FM три песни из золотой коллекции радио «Омега». В этом отрезке Келли Кларксон, «Because of You», «The Show Must Go On» от группы Queen и «F.R. David».

0: Реклама.
1: Жаркие скидки в 1000 мелочей. Только 22, 23 и 24 июля. Скидки на все от 10 до 20%. Магазин 1000 мелочей. 1000 нужных товаров для дома и сада. Подробности акции у продавцов.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 24 июля. В пятницу в Тольятти переменная облачность ожидается. Местами кратковременный дождь, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти плюс 29.
0: Радио Омега. Тольятти.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Группа «Звери» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Предстоящие более чем 20 минут на 106.9 FM. Любимая музыка нон-стоп. Прямо сейчас послушаем новинку «Милен Фармар», «Сетекилетур». С вами Дмитрий Рожков, рад приветствовать.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 24 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается, кратковременный дождь местами, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура нынешней ночью 20-22 градуса, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 29 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти.

Бруно Марс на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 106.9 FM тройка песен из золотой коллекции радио Омега. Услышим Rio Shine On Close To You от Макси Приста и группа Абба через считанные секунды.

0: Реклама.
1: Жаркие скидки в 1000 мелочей. Только 22, 23 и 24 июля. Скидки на все от 10 до 20%. Магазин 1000 мелочей. 1000 нужных товаров для дома и сада. Подробности акции у продавцов.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 24 июля, в пятницу. В Тольятти переменная облачность ожидается. Местами кратковременный дождь, ветер восточный, 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти плюс 29.
0: Радио «Омега». Тольятти.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Группа «Браво», радио «Омега», музыка, которую мы любим. С вами Дмитрий Рожков. Добрый день. В ближайшие 15 минут на 106.9 FM снова только музыка. На подходе твоя «Chaos Love Tonight». Через несколько секунд на радио «Омега».
1: Реклама. Супер цены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 24 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается, кратковременный дождь местами, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью 20-22 градуса, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 29 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Реклама.
1: Жаркие скидки в 1000 мелочей. Только 22, 23 и 24 июля. Скидки на все от 10 до 20%. Магазин 1000 мелочей. 1000 нужных товаров для дома и сада. Подробности акции у продавцов.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. 24 июля в пятницу в Тольятти переменная облачность ожидается. Местами кратковременный дождь, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 29 градусов.
1: Реклама. Устрой настоящий гастрономический праздник на свежем воздухе. Утка Тулыбина в брусничном и пекинском маринаде. Всего 399,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам банк. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Группа «Ночные снайперы» на радио «Омега». Золотые хиты вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного вечера. Впереди на 106.9 FM на протяжении 10 минут музыка без перерывов. Оливия Дин на очереди. Шикарные баллады из «So Easy» через минуту на радио «Омега».
1: Реклама. Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от «Мебель Парк». Обнови мебель из

0: используя их правила, количество весов в сумках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
5: Хочу похудеть.
6: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00. Парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль, а еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 24 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается, кратковременный дождь местами, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью 20-22 градуса, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти 28 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM. Oh, Father, tell me.

0: Перед сил на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 106.9 FM. Подборка хитов из золотой коллекции радио Омега. Мы послушаем в этом отрезке дуэт Lighthouse Family, Run, Backstreet Boys чуть раньше, а также хит от CCK Heaven and Hell.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
4: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
3: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
4: Записывай. 69-62-85.
5: Центр Кровли.
6: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема не пропусти. Миньоны и монстры. Моана 2. Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fil.
7: 16+. Море Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТРК Капитал. Второй этаж. ТЦ Хитон. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.

0: Жаркие скидки в 1000 мелочей. Только 22, 23 и 24 июля. Скидки на все от 10 до 20%. Магазин 1000 мелочей. 1000 нужных товаров для дома и сада. Подробности акции у продавцов.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 24 июля. В пятницу в Тольятти переменная облачность ожидается. Местами кратковременный дождь, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 29-31. Сейчас в Тольятти плюс 28.
0: Радио «Омега». Тольятти.

0: Почиши, компания на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Через пару минут вернемся к лучшим хитам разных лет на 106.9 FM. На очереди певица Тувилу Халанг на радио Омега. С вами Дмитрий Рожков. Приятного вечера.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Заряжает организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
5: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейдин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка, пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. ТИСО. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.

0: Ана 2. Одиссея. Человек-паук. Совершенно новый день. Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film. 16+. Мари Синема Тольятти. Город Тольятти. Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Спонсор горячей десятки на радио Омега ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыль. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
4: Есть в Графском парке черный пруд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
6: Это радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Группа «Алиса» на радио «Омега», там, где музыка прежде всего. Через пару-тройку минут на 106.9 FM зазвучат песни золотой коллекции радио «Омега». Мы услышим Кейт Райан, ее кавер-версию знаменитого хита «Million Farmer», «Disenchanté», «Lonely Nights» группы «Scorpions» и «Savage» уже скоро на радио «Омега».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: «Алтын спецодежда». Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
6: Хочу клубнику.
7: Хочу арбуз.
8: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток Energy «Арбуз клубника».
9: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
10: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
11: Центр кровли.
12: Хочу похудеть.
13: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
14: Рожок «Летнее настроение» в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля всеми любимое мороженое «Рожок» крем-брюле от «Сампо» по суперцене 49.99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
15: Телефон рекламной службы 510-210.
16: Радио «Омега».

Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёбки фермерской 14А.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Представление не нуждается. Настоящая легенда и хит каждого лета. Теперь по невероятной цене в Миндале. Любимое всеми мороженое от Сампо Гигант. Огромный рожок. 120 граммов. Всего 49,99. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 24 июля. В пятницу в Тольятти переменная облачность ожидается. Местами кратковременный дождь, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 29-31.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по УСО «Кубанк». Подробности на сайте arenaauto-чанган.ру. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Группа The Colors на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. С вами Дмитрий Рожков. Добрый вечер. На очереди у нас тройка классных хитов. Среди них Teddy Swims, Mr. Know-It-All и группа Brainstorm уже через пару минут на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель. На первом – продукты. На втором – техника. На третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
6: Хочу похудеть.
7: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
8: Рожок «Летнее настроение» в супермаркетах «Пеликан». Только с 16 по 31 июля всеми любимое мороженое «Рожок» крем-брюле от «Сампо» по суперцене 49.99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsiz.ru.
3: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество – ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица – надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
4: Центр кровли.
5: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
6: Телефон рекламной службы 510 210.
7: Радио

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа «Дежавю» на радио «Омега». Всегда хорошая музыка. Дальше на 106.9 FM «Золотая коллекция». Радио «Омега». Три главных хита прошедших десятилетий. Услышим «This is the life» от Эми Макдональд, группу «Michael Learns to Rock», «Someday» и «Roxette».
1: Реклама. Нужна сантехника? «Баумаркет». Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль. А еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
3: Жаркие скидки в 1000 мелочей. Только 22, 23 и 24 июля. Скидки на все от 10 до 20%. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча нужных товаров для дома и сада. Подробности акции у продавцов.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 24 июля, в пятницу. В Тольятти переменная облачность ожидается, местами кратковременный дождь, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 29-31.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила простые. На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все. От правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.
3: Реклама. Заряжает организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от мебель.

0: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
1: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
0: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
1: Записывай. 69-62-85.
2: Центр Кровли.
3: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни-С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кредит предоставляет Пауза Комбанк. Подробности на сайте arenaauto.chang'an-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Гортензия. Гортензия. Гортензия.
0: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёбки фермерская 14А.
2: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль, а еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко, скачивай приложение Happy Fox, играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
3: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов, всего 349-99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
4: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день может закончиться непредвиденными расходами, возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы, срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы, дождитесь новостей, там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки, возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы, из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы, напомнят о себе ваша практичность. Хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы, ожидается много мелких проблем. Хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы, повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы, вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги, день нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи, ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы, могут подвести нужные люди. Также, возможно, общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
3: 106.9.

реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
1: Жаркие скидки в 1000 мелочей. Только 22, 23 и 24 июля. Скидки на все от 10 до 20%. Магазин 1000 мелочей. 1000 нужных товаров для дома и сада. Подробности акции у продавцов.
2: Телефон рекламной службы 510 210.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
4: Хочу похудеть.
5: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
6: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только 16 по 31 июля освежающий фруктовый лед «Топтышка» по суперцене 15.99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».
7: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, в пятницу, 24 июля. В Тольятти переменная облачность ожидается. Кратковременный дождь местами, ветер восточный, 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью 20-22 градуса, завтра днем плюс 29-31.
2: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио «Омега». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 24 июля, в пятницу. В Тольятти переменная облачность ожидается. Местами кратковременный дождь, ветер восточный, 3-8 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 20-22, завтра днем плюс 29-31.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Yeah.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день может закончиться непредвиденными расходами, возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы, срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы, дождитесь новостей, там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки, возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы, из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы, напомнят о себе ваша практичность. Хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы, ожидается много мелких проблем. Хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы, повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы, вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги. День нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи. Ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы. Могут подвести нужные люди. Также возможна общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
3: Романтический вечер на радио.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, в пятницу, 24 июля, в Тольятти переменная облачность ожидается, кратковременный дождь местами, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура нынешней ночью 20-22 градуса, завтра днем плюс 29-31.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтические

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.